0: всегда по пути. Компас FM.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Это радио «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, а воздух прогреется до 20-22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о переговорах США и Ирана и о спасении детеныша косули в Гродненском районе.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило проведение переговоров между США и Ираном завтра, пишет Билта. Отмечается, что на данный момент план по-прежнему предусматривает встречу США и Ирана, а также посредников из Пакистана, Катара и других участвующих стран. Добавлю, накануне США и Иран опубликовали текст временного соглашения, подписанного их президентами для прекращения конфликта. Меморандум предусматривает немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, полное возобновление морского сообщения в Ормузском проливе, снятие блокады иранских портов со стороны США, отмену санкций США в отношении Ирана, размораживание его активов. Поезд Победы будет курсировать по БелЖД с 21 июня по 5 июля, пишет Билта. Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, которая посвящена героизму и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. За 15 дней пребывания поезда Победы в Беларуси с экспозицией смогут ознакомиться жители 7 городов – Бреста, Барановичи, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Четвертый международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 июня, сообщили в Минобороны. Его главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Приглашения на международный форум направлены военным ведомствам, государств, участников СНГ и представителям зарубежной общественности. Так, 26 июня пройдет пленарное заседание конгресса в Центральном доме офицеров. Спикеры – представителей нескольких десятков стран. Кроме того, запланированы и выставки, которые будут открыты для всех желающих с 10 до 17 часов. И последнее. Белорусы спасли погибающего от голода и клещей косуленка, пишет .бай. Его обнаружили в одном из деревень Гродненского района, а приютили в местном зоопарке. Сотрудники осмотрели найденыша и констатировали крайнюю степень истощения. Малыш весил всего 3 килограмма 200 граммов. Кроме того, с него сняли более 100 клещей. Сейчас косуленка лечат и усиленно кормят, поэтому прогноз благоприятный. Малыш должен пойти на поправку.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Четверг нас порадовал прекрасной погодой, энтузиазм сразу на высоте, а жизнь заиграла новыми красками. Ну и, конечно, заряжают мысли о предстоящей пятнице и долгожданных выходных. Их точно нельзя потратить впустую, иначе солнце подумает, что мы не ценим его по достоинству и снова надолго скроется. Этого нельзя допустить. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и дальше прозвучат Полина Гагарина, Юлия Савичева, а раньше всех Владимир Кузьмин. Его ждем буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: 15:30 на часах, четверг в самом разгаре, погода прекрасная, значит, настроение тоже стремится вверх. К тому же, напомню, что у вас есть возможность выиграть подарок от бренда цветов и декора ручной работы Джинни Ярко, брошь в виде василька. Участвуйте в нашем конкурсе «Васильковое варенье». Просто поделитесь рецептом самого душевного блюда, которое готовила мама или бабушка в вашем детстве, и расскажите, почему это блюдо пахнет для вас васильками, то есть какие васильковые ассоциации оно у вас вызывает. Свои истории присылайте на Viber Compass FM по номеру код 33-615-102-5. Уже завтра около 3 часов мы объявим 5 победителей, которым подарим прекрасную брошь ручной работы в виде василька. Захотите оставить себе, захотите подарить близкому человеку, в любом случае подарок хороший, так что желаю вам удачи. Вы слушаете Компас FM, с вами я, Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появится группа Любэ.
1: А любовь, она там, где плывут облака.
0: До этого споет Майкл Лернс «Турок». А раньше всех услышим «Моральный кодекс».
1: Наши встречи, расставания, все понятно и без слов.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: мир открывается, светлая композиция от елки, о преображающей силе любви, когда присутствие близкого человека заставляет привычный мир заиграть новыми красками. Пусть у всех у нас будет рядом такой человек, и мы тоже будем для него таким человеком. А еще рядом любимая музыка на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим группу Роксет, группу Любе, а раньше всех Александра Маршала. Он появится в эфире буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Listen to your heart, слушай свое сердце, призывала только что группа Roxette. Замечательные слова, к этому и будем стремиться в этот июньский четверг. На часах почти 16, с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот наша ближайшая музыкальная перспектива. Скоро появится Ани Лорак.
1: Медленно дрожь по твоим губам.
0: До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим группу Крематорий.
2: Возвращались поутру в свое родное Катманду.
0: Песня про Катманду прозвучит после выпуска новостей.
3: В Минске 16 часов.

0: студии появился Павел Суринов, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Паша, привет! О чем нам расскажешь?
1: Привет, Даша! Сейчас расскажу о совещании у президента и как изменится санаторий Нарочи.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Александр Лукашенко собрал совещание с военными во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Там президент подчеркнул важность качественной подготовки офицеров. Он обратил внимание, что со стороны государства немало сделано для того, чтобы в вооруженных силах были все условия для подготовки офицерского состава. Ровно как и для их обеспечения жильем и в плане других бытовых условий. Глава государства добавил, цитата, «Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за полтора-два года как офицера, но если офицер будет подготовленным и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет, научит их, как действовать и в каком направлении». Конец цитаты. Все граждане Беларуси, пострадавшие в Брянской области, доставлены в учреждение Минска сегодня, рассказали в Минздраве, сообщает телеканал СТВ. В РНПЦ детской хирургии доставлено 5 детей. Взрослого пациента госпитализировали в 432-й главный военный клинический медцентр. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии. По самому тяжелому из них, который находится в том числе на аппарате искусственной вентиляции легких, будет проведен консилиум. МРТ сердца теперь можно сделать в еще одном городе Беларуси, пишет .бай. Исследования запустили в Могилевской областной клинической больнице. Флагманский китайский аппарат может выполнять широкий спектр сложных клинических исследований. Кроме стандартной процедуры МРТ, благодаря встроенному искусственному интеллекту, аппарат позволяет детально увидеть всю структуру сердца, выявить врожденные патологии и другие заболевания. И последнее. Как изменятся санатории Нарочи в ближайшие годы, рассказали в райисполкоме, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, в санатории «Спутник» строится новый пищеблок и торговая точка. В планах реконструкция жилых корпусов и возведение нового корпуса для увеличения мест. В Соснах введут современный велнес-центр и 4 дома с панорамным остеклением в лесу к концу года. А санаторий «Приозерный» откроет новые гостевые дома в лесной деревне. Также запланирована полная реновация присоединенного бывшего санатория «Журавушка» и расширение пляжной зоны.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 14 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве возможен кратковременный дождь, в Минске без осадков. А температура воздуха в этих городах 22-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Вечер четверга набирает обороты, и греемся мыслями о предстоящей пятнице и долгожданных выходных. А выходные с такой прекрасной погодой – это вдвойне праздник. Надеюсь, прогнозы синоптиков в этот раз не подведут, потому что в последнее время они подводят очень часто. Продолжаем задавать настроение этому вечеру с помощью любимой музыки. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и у нас впереди группа Мьюз, Сергей Лазарев, а раньше всех смысловые галлюцинации. Ждем все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Проверяем дорожную обстановку. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске все еще затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве уже пробок нет, дороги наконец-то освободились. В Минске, конечно же, еще нет. Семибальная загруженность. Пробка на МКАД от поселка Зацин до улицы Раубичской. На Куйбышева от Киселева до Сурганова. На проспекте Независимости от Красной до Энгельса. И еще затор на Партизанском проспекте от Радиальной до Ворвашени.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: для детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Supermassive Black Hole» группы Muse.

Эта история началась еще в 90-х, в британском городке Тинмут. Тогда трое старшеклассников Мэтью Беллами и Крис Уолтенхолм и Доминик Ховард создали группу Muse. В школьные годы парней запомнили как настоящих рокеров за их эпатажное выступление на музыкальном батле групп. Там они эпично разбили все свое оборудование под конец номера. После учебы вместо университета парни выбрали музыку и начали собирать свою фан-базу на выступлениях в местных клубах. Несколько лет спустя на их первых концертах в Лондоне и Манчестере их заметили продюсеры, которые помогли выпустить дебютный альбом «Showbiz». Благодаря свежему инди-роковому звучанию он стал золотым. 2 года спустя состоялся релиз уже 2-го альбома под названием «Origin of Symmetry», в который вошли такие треки, как «Plug-in Baby» и «Newborn». Пусть они и не дотянули до топ-десятки чарта, зато закрепили за Мэтью звание оригинального гитариста и автора запоминающихся рифов. Но все это было только подготовкой перед рождением одного из самых запоминающихся альбомов группы, а именно «Absolution». Почти все песни оттуда стали громкими хитами. «Butterflies and Hurricanes» со своей философичной лирикой о теории хаоса, и «The Small Print» с отсылками на сделку с дьяволом и важности читать то, что написано мелким шрифтом. Альбом «Absolution» окончательно привел Muse в разряд звезд британской сцены, поэтому фанаты с нетерпением ждали их нового релиза. И группа не подвела. Следующий альбом с загадочным названием «Черные дыры и откровения» вышел в 2006-м. И уже в первую неделю разошелся тиражом в 100 тысяч копий, не только возглавил хит-парад Британии, но и, наконец, покорил мировой чарт. Одна из самых известных и необычных песен альбома «Supermassive Black Hole» стала мощным суперхитом за счет своей фишки в виде модных танцевальных ритмов. Сам Мэтью признался, что при создании он не раз ходил на дискотеки в клубах Нью-Йорка и вдохновлялся их атмосферой и пластикой людей. В итоге получилось даже лучше, чем задумывалось. Мало того, что песня вошла в ротацию на всех радиостанциях страны, так ее к тому же заметила Стефани Майер, автор романа «Сумерки». Стоило песне прозвучать в сцене, где вампиры лихо играли в бейсбол, как продажи сингла выросли ровно в 2 раза, а песня стала старой доброй классикой, которую послушаем прямо сейчас на радио Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 на часах, вечер четверга в самом разгаре. И представляете, я уже настолько мыслями в пятнице, что пожелала своему коллеге хороших выходных. Почему-то была уверена, что на работу завтра не надо. Хорошо, что он мне напомнил. Наполняем дальше этот прекрасный вечер любимыми хитами. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова. И давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Юлианна Караулова. До этого появится Робби Уильямс. А раньше всех услышим Александра Маршалла. Но сначала предлагаю узнать, как дела на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны, уже пробок нет, как и в Могилеве, собственно. А что касается Минска, здесь по-прежнему 7-бальная загруженность. Придется постоять на МКАД от поселка Зацин до улицы Раубичской, на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина и также на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: вместе с Компас FM.
1: Хиты 2000-го года, пронзительная песня Суприма от Робби Уильямса звучала только что в нашем эфире, и в основе этой мелодии знаменитый инструментальный мотив классического трека Глории Гейнер «I Will Survive». Его сделали более замедленным, томным и кинематографичным, превратив бодрый диско-боевик в драматичную поп-балладу. Вы слушаете Компас FM, с вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и я напомню, что у вас есть последняя возможность выиграть подарок в нашем конкурсе «Васильковое варенье». Брошь ручной работы в виде василька от бренда цветов и декора ручной работы «Джинни Ярко». Просто поделитесь рецептом самого душевного блюда, которое готовила мама или бабушка в вашем детстве. И расскажите, почему оно пахнет для вас васильками. Любые ассоциации, которые связаны с этими цветами. Свои ответы отправляйте нам на Viber. Именно на Viber, это важно. По номеру код 33-615-102-5. Уже завтра мы назовем 5 победителей около 3 часов. 5 победителей, которые получат эту прекраснейшую брошь ручной работы в виде василька. Пожалуйста, участвуйте. Сегодня последняя возможность. Ну, а теперь расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро прозвучат Юлианна Караулова, группа Kiss, а раньше всех Ума Турман. Этот дуэт ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, вижу, что в Витебске дороги свободны, в Могилеве тоже пробок нет. Что касается Минска, шестибальная пока загруженность. Пробка есть на Куйбышева от Киселева до Сурганова, на МКАД от дороги в Дрозды до проспекта Победителей. Также на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина и еще на Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
0: Дорожный компас.

0: На часах почти 7. Доброго вам июньского вечера. Предпятничные вечера всегда атмосферные и предвкушающие что-то хорошее. Настраиваемся на прекрасную пятницу и классные теплые выходные. И предлагаю делать это под любимые хиты на Компас FM. Вот кого услышим в эфире дальше. Нам споет группа «Браво».
1: А любовь не тонет, любовь не горит.
0: До этого появится группа «Смоки». А раньше всех услышим «Моральный кодекс».
2: Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы?
0: До заката времени еще много. Желаю вам счастливого завершения четверга. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Павел Суринов. Сейчас расскажу о совещании у президента и где можно увидеть лучшие работы современных белорусских художников.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко собрал совещание с военными во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства заявил, что дрон, атаковавший автобус с белорусскими гражданами, имеет украинское происхождение. Он подчеркнул, что пострадавшим при атаке должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь. А еще президент поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. И добавил, что футболом или другим спортом можно заниматься в родной стране. И все условия для этого созданы. Более 90% работ выполнено на строительстве Национального исторического музея, пишут Минск Новости. Так, завершена облицовка фасада, ведутся чистовая отделка и монтаж оборудования. Завершить все работы планируют в этом году. Добавлю, здание будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где представят историю белорусского народа от древности до наших дней. Для полного погружения в историю для посетителей готовят интерактивные элементы, QR-коды и мультимедийные решения. Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств участников СНГ прошло в Астане сегодня, рассказали в военном ведомстве. Участники проанализировали военно-политическую обстановку в мире и на границах стран, оценили современные вызовы и угрозы безопасности. Особое внимание уделили развитию работы в области обороны и военного сотрудничества. В ходе заседания начальник генштаба Павел Муравейко провел встречу с начальником генштаба Казахстана Канышем Абубакировым. Стороны отметили, что военное сотрудничество успешно развивается, а у стран есть сформированные двусторонние связи. И последнее. Лучшие работы современных художников представили в Национальном центре современных искусств, пишут Минск Новости. Там можно увидеть собрание живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, плакатов и авторской фотографии. Среди них работы Михаила Савицкого, Леонида Щемилева, Василия Шаранговича и других авторов. Выставка продлится до 23 августа.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве без осадков, утром слабый туман. В Минске без осадков, а воздух прогреется до 14 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве возможны дожди, а в Минске без осадков. Температура до 22-24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни.

Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас-ФМ. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Витебске и Могилеве без осадков, утром слабый туман. В Минске без осадков, а воздух прогреется до 14 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве возможны дожди, а в Минске без осадков. Температура до 22-24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Витебске и Могилеве без осадков, утром слабый туман. В Минске без осадков, а воздух прогреется до 14 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве возможны дожди, а в Минске без осадков. Температура до 22-24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве возможны дожди, а в Минске без осадков. Температура до 22-24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве возможны дожди, а в Минске без осадков. Температура до 22-24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.